0: Давай сындыгнуться. Кипс FM 98.3 MHz. Your companion.
1: Кипс. Дай чек.
2: Ахиле дюсоко 4 बजेको छ.
3: Keeps you cool.
4: Keeps you alive.
5: Keeps you entertained. Keeps 98.3 FM, your companion, your companion, your companion.
6: Keeps FM 98.3 MHz presents